Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен.

смешно. И сказал, что власт, власт, власт. Дамачкам, да взимам, да грабя, да имам. Е мой-то страст.

Rock. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.